вспоминая свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодки смак вышини. Заплатил в рахунках, сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду снег-то сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

0: вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Барцелоўская. Амаль год таму, 25 чэрвеня 2025 года, Украіна і Рада Еўропы падпісалі дамову аб стварэнні спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынствы агрэсію ў дачыненні да Украіны. А 15 мая 2026 года стала вядома, што ў Радзе Еўропы адобрылі рашэнне аб запуску спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Што ж здарылася тады? 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цытата. «Пуцін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Пуцін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу». Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал «Украіна супраць Расіі». Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореі, якія ўзялі ўдзел у агрэсіі.
0: Каментар эксперта.
1: А зараз давайте послухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политическое руководство Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия – один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст. И решения специального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину. То есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
2: Все так. Все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать, потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений. Накануне совершения преступления агрессии он заявил, что он это делает, и это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, он преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
2: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это он решает, предоставлять или нет территорию для использования другим государством для вторжения в третьи страны. Поэтому тут единственный вывод из всех доказательств, которые мы имеем, если даже у нас нету прямого признания, единственный вывод, что это было сделано с моего позволения или с моего приказа.
1: Гэта быў каментар Іллі Нузава з ФідэАж. А мы будзем надалей сачыць за сітуацыяй вакол спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынства.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особа.
1: При мікрафоне Ева Бардзялоўская. Сённяшняя гостя рубрыкі «Асоба» гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату, якая пасля

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16-я гадзіна, у Польшчы 15-я. Украинская разведка фиксует социальную напруженность у России. Европейский парламент разглядит черговую резолюцию по Беларуси уже на наступном тыдні. Туристы массово отменяют броні на отпочинок у Криме. У студии Анжеліка Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализовали даденные, которые трапляют на стол российского керовництва и отлюстровывают внутреннюю ситуацию у России напередодні политического циклу. Поводле Зеленского, эти материалы свідчать про рост социальной напруженности, снижение уровня поддержки улады и повеличение протестных настроев у российских регионах. Зеленский отзначил, что нават официальные справоздачи фиксуют негативные для Кремля тенденции. Так само опубликовали ваных даденых говорится про поступовое снижение рейтингу керующих политических сил у России и повеличение узровню незадоволенности уладой. Зеленский подкреслил, что российское керовництво спробует не уличивать реальную ситуацию в Украине, однако внутренние процессы протягивают развиваться. При этом Зеленский отзначил, что Украина по-ранейшему готова до мирных перемовов, але поводле его слов, игнорование реальности с боку Москвы может привести до изменов у российской политической системе у будущем. На наступном тыдні Европейский парламент разглядит и с великой вероятностью ухвалит черговую резолюцию по Беларуси. Головный акцент этой резолюции – политвязни, каже политик и дарацца Светланы Тихановской Анатолия Бедько.
3: Когда выпускали Статкевича, Бабарику, Тихановского, Беляцкого, то, видать, различивали, что тема сама по себе помре и соединение до раздел розная. Так вот, эта резолюция – свидетельство того, что тема застается у центре уваги. По-другое, резолюция будет присвечена на конкретному кейсу молодой белорусской девчины Александры Пулиневич, яка у 16 годов трапила за краты, отримала больше 10 годов турмы. Вельми важно, что Европейский парламент бачит не только выбитных, ведомых белорусских политвязням, але и простых белорусов, які змагаются за новую Беларусь.
2: Анатолия Бедько выказывает удячность усім политичным фракциям Европейского парламента, якія подтримали гэтую инициативу. На думку политика, такие кроки допомагают утримливать белорусскую проблематику на международном парадку дня и подтримливать тех, кто застается у зняволенні. Российские туристы массово отменяют брони на отпочинок у Крыме на фоне паливного кризиса и проблем с безпекой на маршрутах, которые ведут на повостров. Про это поведомляет выдание агентства. По водле туроператоров у червени колькость аннуляций досягает до 80% от ранее забронированных поездок, а на липень и жнивень – каля половы. У гателях и гостевых домах так само фиксуется резкое падение загрузки. Местами она снизилась амаль удвоя. Представники туристичного бизнеса означают, что проблемы узмацнились после дефицита палива и удару по логистичной инфраструктуре на оккупованных территориях. Так само поведомляется про скорочение колькости экскурсийных заказов и отмены бронирования у приватных объектах размещения и виноробных господарках. У социальных сетках разгорелся скандал после того, как фермер из Берестейской области показал у TikTok видео, где он утилизует трускавку прямо у поля. На видео мужчина из микроавтобуса выкидая больше за 5 скринь с лотками клубники. Корыстальники соцсеток отреагировали на это вельми эмоционально и началась активная дискуссия. Частка комментаторов раскритиковали фермера, меркуючи, что продукцию можно было продать таней альбо бесплатно раздать тем, кто мае потребу. Иншие корыстальники отзначили, что клубника – это хутка псавальный продукт, який может стратить якость и стать непридатным для продажи. Сам автор відео пазней растлумачу, што на відео паказана сапсаваная ягада, якую ўжо немагчыма было рэалізаваць. Ён таксама адзначыў, што перадача прадукту ў сацыяльныя установы патрабуе сацыяльных умоў і працэдур. Тым часам у Мінску адзначаецца зніжэнне цэн на трускаўку. На рынку Камароўка кошт ягад пачынаецца прыкладна ад 5,5 беларускіх рублёў за кілаграм, а ў залежнасці ад якасці даходзіць да 15 рублёў, што ў пераліку на злоты складае ад 7,5 да 19 злотых за кілаграм. Для параўнання, у пачатку сезону у Мінску цана на клубніку дасягала да 40 рублёў за кілаграм. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурны надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 13 да 19 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанова.

пустое пуделка от Крымы тихо лежала себе. Его у через хаты выкинул мой сусед. Пустое пуделка от Крымы теперь не бы корабель.

0: гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто